похоже, больше не будем доверять, следить за столичным временем. Владимиру Преснякову, все же в Москве уже 3 часа и 19 минут. На Ретро FM скоро услышим песню из Ивана Васильевича и с командой «Техас» тоже пересечемся, которая вроде недавно, уже прошло 5 лет назад, громко напомнила о себе, выпустив новую пластинку под названием «Хай». Всем именно «Хай», всем большие приветы. Меня зовут Дмитрий Майоров, это Ретро FM.

Don't give up, не сдаемся. Хотя, если очень хочется, ну ладно, сдаемся. Если серьезно, всем легкого, насколько это возможно, понедельника. Невозможно, определенно точно, на Ретро-ФМ скоро отметятся ребята из Саваш и Мадонна. Правда, та Мадонна, что в исполнении Александра Серова. В столице 3 часа 33 минуты.

Вернее, математически строятся отношения у Роберта Майлза и Марии Неллер. Главная метафора этой песни как бы опровергает законы математики. Соединяясь, две полноценные личности образуют неделимое целое, единый мир. Кто что, мы уже считаем мгновение до музыкального появления Сабрины и Льва Лещенко. Здесь на Ретро-ФМ, они впереди в столице. 3 часа, практически 49 минут.

0: Я и ты.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Первый блин в их случае не комом. Для Криса Нормана эта работа со Сизи Кватро стала первым временным отходом от привычного софт-рокового звучания его родной группы Смоки. В целом, Крис впервые выступил за пределами команды в качестве сольного артиста. Было дело. Столица же между делом, что ли, уже 4 часа 20 минут на RetroFM коллективно приближается Bad Boys Blue и команда Брат.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

корабли лавировали, но на понедельник все равно нарвались. Или какое там слово будет правильнее употребить его? Подставляем. Всем, конечно, легкой новой рабочей недели, насколько это возможно. То что, Сиси Кейдж, корона легки на подъем. Скоро их услышим на Ретро-ФМ. Ожидаем. В столице 4 часа 34 минуты.

не так дорог подарок, как внимание. Кто-то, возможно, с этим поспорит. Но в целом сейчас все наше с вами внимание. На себя перетянут Тота Катуня и Жанет. Именно они впереди на Ретро-ФМ. Услышим их до финала этого часа. В столице 4 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Так утверждает, что не делается то к лучшему, даже когда буквально не делается. Но когда-то Белинда Карлайл чуть не сделала большую ошибку. Изначально она не хотела записывать эту композицию, так как она казалась ей чересчур жизнерадостной. Но продюсеры настояли на своем, и не зря, конечно. В итоге это один из выдающихся хитов копилки Белинды. В целом это символ эпохи 80-х. Столица 5 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится группа Стаса Намина.

куда? Кто в Пасадену или в Пасадену? А мы, что ли, за арбузом? Все же сегодня 3 августа, в официальный день арбуза. Можно официально на арбузице. Советов, как выбрать самый сочный, самый спелый. Ну, не будет этих советов, но специалисты предупреждают, что разрезанный заранее арбуз лучше не приобретать. То так себе могут быть последствия. Если что. В столице тем временем 5 часов, практически 35 минут. На RetroFM скоро услышим Дмитрия Маликова.

такое ощущение, что Ля Буш своими этими ха-ха, ехей, ехиды смеются над нами, тем, что нам пора вставать, просыпаться, пора на очередные рабочие подвиги отправляться. Ну, а если серьезно, всем доброе утро. В целом, легкого понедельника. Буквально мгновение на Retro FM к нам приснятся Bad Boys Blue и Михаил Боярский. Столица 5 часов 49 минут.

0: Ну, еще по одной. Одной чашечке кофе. Это не будет лишним. Тут британские ученые за 13 лет наблюдений за кофеманами вывели статистику, что у тех, кто пил не меньше 5 чашек кофе в день, риск заболеваний печени снижался на более чем 30%. В целом, положительные тенденции намечались уже с 2 чашек кофе в день. Такие дела. Всем доброго, бодрого утра. Это Retro FM, это Modern Talking и Леонид Агутин на ближайшем. В столице 6 часов 20 минут.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

учитесь. В летние метеокачели вероятность простыть или еще что не равна нулю. Тут в очередной раз подтверждает, что польза от употребления мороженого при боли в горле не народный миф. Вполне рабочий способ. Холод может временно оккупировать болевой синдром, немного снять отек воспаленной слизистой оболочки. Но самое главное, заодно может подарить положительные эмоции. В столице 6 часов практически 35 минут. С вами музыкальными эмоциями, историями, настроениями. С нами уже нацелились поделиться на Retro FM Dire Straits и Ace of Base.

0: точно придет. Уже через 11 минут, ровно в 7 по Москве это случится. На подходе Олега Орлова, имею в виду. Про него говорю. Как только он придет, начнется летняя смена на Ретро-ФМ. Будет всем нам напоминание, что лето во всем продолжается. Всем доброго, бодрого утра. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. В финале этого часа, забыл сказать, услышим Бананураму и Абу.
1: Реклама.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 утра в Москве. Товарищи работающие, все накопленные за выходные силы бросаем навстречу понедельника. Летняя смена возглавит этот процесс. Ну и Дмитрий Королев идет на амбразуру с новостями наперевес. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам депутата, в августе у некоторых авиаперевозчиков цены взлетели на 17%. Григорьев назвал такое повышение несправедливым и ответственным. Отверг оправдание компаний, которые объясняют это стоимостью топлива и логистикой. МФЦ по-прежнему занимаются оформлением загранпаспортов. В Министерстве иностранных дел опровергли сообщение о прекращении этой услуги. Ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу в конце июля, касаются лишь граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через МИД. Для остальных порядок остается прежним. Подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. Почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Данные озвучили в Минпросвещение. В министерстве добавили, всего в стране будут работать 38 тысяч школ. Откроются 17 новых, еще 746 возобновят работу после ремонта. Для учеников начальных классов предусмотрено бесплатное горячее питание. Труднодоступные районы страны начнут приезжать передвижные аптеки. Эксперимент начнется с 1 сентября. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами. Ну и по традиции, чтобы этот понедельник был для вас легким, предлагают начать его с праздника. Например, отметить День арбуза. Его родиной считается Южная Африка, а возделывать начали еще в Древнем Египте. Семена этой ягоды находили в гробнице Тутанхамона. В США, где праздник особенно популярен, арбузы появились в 16 веке. В это же время из Средней Азии арбузы начали возить и в Россию. Есть легенда, якобы Петр I во время поездки на Каспий был так впечатлен арбузом, что распорядился разводить эту культуру по всей России.
0: Отличный праздник, несмотря на то, что я отмечал его и вчера, и позавчера, и сегодня снова готов сделать это. Кстати, есть еще одна негласная польза от этой ягоды. Если у вас не получается просыпаться по будильнику, ешьте арбуз перед сном.
1: Прекрасная идея. Не знал. Ну а пока о валюте на понедельник. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. На этом пока все. А далее на Ретро FM встречайте Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Никто не говорил, никто не обещал, что будет легко утром, да еще в понедельник просыпаться так рано после выходных. Хотя, если удалось хорошо и плодотворно отдохнуть, почему бы и нет? На очереди легкий астрологический прогноз на этот день, на этот понедельник.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 августа на календаре. Главное не поддаться иллюзиям сегодня и не переоценить свои возможности. В этот понедельник особенно будут успешны масштабные проекты, публичные выступления и творческие задания. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясное очертание и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас. Раки. Утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы. Звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Весы. Помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете в рабочий ритм. Куда деваться? Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. Рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказывать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем отличного дня и не только в области финансов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Поступило предложение ударить бодрой, ритмичной мелодией. По всеобщей сонливости населения в первый рабочий день недели. Уверен, группа Space с этой задачей справилась. Но если что, группа Mirage и Sting готовы принять эстафетную палочку буквально через пару минут. 7.18, точное московское. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Просыпаемся под отличную музыку. А в середине часа, кстати, не забудем послушать свежие новости.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: есть точка зрения, что большинство женщин в жизни мучают два вопроса. Как найти мужчину своей мечты и что потом с этим подлецом делать. Просто часто бывает так, что вложив всю душу в кого-либо с течением времени, чувствуешь себя обманутым вкладчиком. Ладно, если единожды. Впрочем, не ошибается тот, кто сидит на месте, так что удачных вам поисков. Кстати, за героев этой песни группы «Мираж» можно только порадоваться. С вами «Летняя смена» на Ретро FM, столица 7.30. Одухотворенное лицо Дмитрия Королева невольно говорит, что понедельник – его любимый рабочий день. Столько новостей разных после затишья выходные.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. Родителям необходимо выделять средства на подготовку детей к школе. С идеей ввести в стране первосентябрьский капитал выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Уточняется, что размер выплаты будет зависеть от региона и возраста школьника. Выплачивать данное пособие планируется не позднее, чем за месяц до начала учебного года. В Госдуме выступили с инициативой обязательной передачи части квартир в новых многоквартирных домах государству. Об этом заявил глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Как передает ТАСС, депутат отметил, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. Это сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. По словам Нилова, ранее эту идею позитивно оценил вице-премьер Марат Хуснулин. Администрация США в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью Fox News. По его словам, стороны по-прежнему придерживаются жестких позиций по нескольким ключевым вопросам, и это затрудняет возвращение к диалогу. Рубио отметил, что переговоры смогут привести к результату только в том случае, если позиции России и Украины удастся сблизить. Ну а Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном. По его словам, стороны достигли договоренности по Армузскому проливу и проведут встречи сегодня. Американский лидер добавил, что приостановить удары по Ирану в Вашингтон просили представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, и Трамп подчеркнул, что переговоры могут спасти много жизней. При этом он признался, что не уверен в успешности диалога. После третьего дня соревнований Россия идет на пятом месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. Спортсмены пока уступают командам Великобритании, Италии, Греции и Германии. В активе россиян 6 наград. Проходящий в Париже чемпионат Европы продлится до 16 августа. Россияне смогли выступить на континентальном первенстве впервые за 5 лет. При этом им приходится соревноваться в нейтральном статусе. И о валюте на этот понедельник: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и «Летняя смена». Всем отличного утра.

0: наплясались, навеселились, взбодрились, самое главное. Ну, а как можно спать под такие веселые ритмичные песни? Мне кажется, только плохо. Постоянно ворочаться, что-то бурчать себе под нос. Так не лучше ли проснуться вместе со всей страной? Команду Village People далее сменят в летней смене на Retro-FM группа «Комбинация» и Bad Boys Blue. 7:37, время московское. Доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro-FM.

0: Ох, и тяжко нам, мужчинам, живется в последнее время. Как выяснили психологи, кризис нашего среднего возраста помолодел на 10 лет. Теперь он начинается уже в 28-30 лет вместо 40-45. А связывают это с культом успеха, завышенными ожиданиями. Мужчины требуют карьеру, высокий доход, машину, квартиру уже к 30 годам. Не у всех получается. Видимо, поэтому за 5 лет число обращений мужчин к психологам выросло в 4 раза. Ну а с каждой минутой многократно множится число слушателей летней смены на РТФМ. Продолжаем просыпаться, друзья. В Москве 7:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего утра. В начале следующего часа не пропустите новости и гороскоп.
1: Летний день начинается с летней смены на РТФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно.

0: Любишь просыпаться с позаранку? Высоко держи свою планку. 8 часов в Москве. Доброго утра. Сравнение на Дмитрия Королева. Наш правофланговый сейчас будет задавать правильный информационный тон новому часу.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россиянам открыли онлайн доступ к сентябрьским выборам на госуслугах. Сегодня стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Оформить их можно до 14 сентября. Напомню, дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48,5 миллионам избирателей. Сам уже голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В этот период запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, глав регионов, депутатов ЗАГС собраний. Госдуме предложили обязать соцсети проводить тотальную премодерацию, то есть перед публикацией проверять любой пост, фото, видео или комментарий. С инициативой выступила глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина. Официальная цель – защитить несовершеннолетних от запрещенного контента. Однако нашлись и противники. В комитете по информационной политике назвали премодерацию технически невыполнимой. Также это может привести и к цензуре. Мошенники придумали новую схему обмана. Об этом предупреждают правоохранители. Или по их данным, жертве приходит сообщение от человека, который представляется якобы соседом. Он говорит, что у подъезда или квартиры уже несколько дней ходит подозрительный незнакомец и предлагает посмотреть снятое соседями видео. Однако это вредоносный файл. После его открытия на устройстве может установиться программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным. Работа магазинов на колесах изменится. Это касается фудкортов, автолавок в отдаленных поселках, кофейных фургонах на городских набережных. Для них с 1 сентября вступят поправки. Новое законодательство снимает часть требований, которые раньше могли выставить региональные власти. В частности, теперь официально возможна торговля с использованием любого автомобиля или прицепа. Почти 8 из 10 россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. И по данным исследования кадрового сервиса, за последние 2 года число самых пунктуальных сотрудников заметно выросло. 3% граждан задерживаются несколько раз в неделю и почти столько же несколько раз в месяц. В основном опаздывают не более чем на 10-15 минут. Основные причины – дорожная обстановка. Также люди стали чаще признаваться, что банально проспали.
0: Я в числе тех 8 из 10. Я никогда не опаздываю. Но иногда мне хочется проверить своих коллег и начальство на стрессоустойчивость. К счастью, это показатель у нас на работе на очень высоком уровне.
1: Да, пунктуальность прежде всего. И в данном случае о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на ретро-ФМ Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: всех проснувшихся, всех, кем уже завладели мысли о новой трудовой неделе, приветствует летняя смена на Ретро-ФМ. Предлагаю немного сузить календарные рамки. Давайте сосредоточимся на предстоящем дне. Что нам от него ожидать? Узнаем из астрологического прогноза прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня понедельник, 3 августа. Главное не поддаваться иллюзиям и не переоценивать свои возможности. Сегодня особенно будут успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сегодня. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете таки в рабочий ритм, можете не сомневаться. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем легкого понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: оптимистичная песня радует наш слух в 8.17 по Москве. Спасибо группе Рики Повери и спасибо Пупо, который буквально неделю назад был гостем нашего прямого эфира. А при чем тут Пупо? Спросят поклонники итальянской эстрады. А при том, что он один из авторов этого хита. Не только для себя любимого песни писал и продолжает, кстати, писать, но и для других звезд тоже. Вот всем бы нам такой же плодотворности. Всех хорошо отдохнувших и с улыбкой встречающих новую трудовую неделю приветствует летняя смена на Ретро-ФМ. И всем остальным, кстати, поможем подтянуться, поможем проснуться на позитиве. Далее у нас Юрий Антонов, Sugar Babes и новости в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Как ни крути, а покрутиться придется, как-никак. Новая трудовая неделя стартовала сегодня. Конечно, хотелось бы делать это на танцполе вместе с героинями этой песни группы Sugar Babes, но сначала надо переделать кучу дел, за которые беремся в понедельник, засучив рукава. Половина девятого в Москве. Дмитрий Королев уже второй час весь в работе знакомит нас с главными новостями этого дня.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Студенческие семьи получили новые жилищные гарантии. Одна из них – приоритетное право на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Кроме того, более чем в 40 регионах при рождении ребенка для таких семей предусмотрены выплаты в размере 200 тысяч рублей. Отдельная категория россиян вправе получить компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО. Это федеральная льгота. В некоторых регионах предусмотрены дополнительные меры поддержки. Например, в Москве инвалиды могут рассчитывать на добавочную выплату из городского бюджета. Компенсация не бессрочная и предоставляется только на один автомобиль в течение одного календарного года. В Египте произошло землетрясение, его магнитуда составила чуть более 5. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Тряслось сегодня и Бурятию, там произошло землетрясение магнитудой около 5. Эпицентр находился в 6 километрах от поселка Танхой. Как сообщили в МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. В России учредили национальную премию имени Майи Плисецкой. Миссия проекта – создать новые балетные произведения. Прием заявок открыт до 15 августа. Во время отбора сформируют 6 творческих команд. В течение 2 месяцев они будут работать в Петербурге под руководством ведущих мастеров, создавая балетные новеллы. Их представят предстоящей осенью в Петербурге и Москве. А торжественная церемония вручения премии запланирована на весну будущего года. К празднованию Дня Арбуза, который отмечается сегодня в Москве, открыли бахчевые развалы. Это означает, что стартовал их сезон. Он продлится до октября. В департаменте торговли и услуг столицы отметили, появление таких точек – верный знак, что можно смело покупать отечественные ягоды в удобном месте. Всего в Москве планируют разместить 145 сезонных точек для продажи российских арбузов и дынь надежных поставщиков. Большинство из них расположены рядом со стационарными магазинами. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Доллар 79.46, единая европейская 91.19. Пока все. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Понимаю, что под такую заводную мелодию многим захочется пуститься в пляс, танцевать цыганочку с выходом. Аккуратнее, друзья, без фанатизма входим в трудовой ритм. Между прочим, по понедельникам, как выяснилось, случается на 25% больше травм спины и на 33% проблем с сердцем. Летняя смена на Ретро-ФМ вместе с вами.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 1-6-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: плохим настроением помогает бороться хорошая музыка. Аксиома, которая не требует доказательств. Вот даже если на душе кошки скребут, если слезы на глаза наворачиваются. Услышал любимый мотив, уже как-то легче стало. А если при этом еще сквозь слезы посмотреть на солнце, то можно увидеть маленькую радугу. Хорошая примета, между прочим. Бонни М только что спели, хоть и не самую веселую свою песню, но очень позитивно о том, что все будет хорошо. Летняя смена на Ретро-ФМ продолжает всем делать хорошо. До конца этого часа нам помогут Пупо и Леонид Тагутина. А в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
13: Радио Хаб. 12+.

0: ради денег люди готовы пойти на все, особенно на работу. Вот и пришло это время поработать. Понедельник зовет. В Москве 9 часов. Зовем в студию Дмитрия Королева. Он, кстати, тоже не бескорыстно с новостями к нам заходит. Доброе утро.
1: Нет, Олег, я только за именно любовь к работе, а не за деньги.
0: Верю.
1: Доброе утро, друзья. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток мат-капитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. Как отметил депутат Дмитрий Свищев, деньги можно получить единовременно. Это не кредит, не подарок, а законные средства, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения, и государство разрешает их обналичить. Проверить остаток можно через госуслуги или в соцфонде. Таиланд распорядился усилить безопасность туристов. Убийство двух россиян в стране нанесло удар по имиджу королевства как популярного туристического направления. Об этом сегодня сообщили в МИД Таиланда. Напомню, брат и сестра Диана и Роман Низамовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля. Были задержаны два местных жителя. Они признали, что убили молодых людей ради мотоцикла. Россиянам не следует публиковать в соцсетях адреса проживания, учебы и работы, а также сведения о семье и близких. Об этом сегодня граждан нашей страны предупреждают в МВД. Ведомстве призвали не указывать подробную личную информацию в профилях и воздержаться от публикации излишних данных. Такая мера необходима для защиты от вербовщиков, которые выстраивают портрет потенциальной жертвы, используя сведения из открытых источников. Летние Олимпийские игры в 2028 году в Лос-Анджелесе будут иметь историческое значение для России. Об этом сегодня заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета нашей страны Михаил Дегтярев. По его словам, Россия уже получила возможность квалифицироваться на игры и начала к ним готовиться. Напомню, Международный Олимпийский комитет в июле временно приостановил санкции в отношении спортсменов из России, восстановив статус Олимпийского комитета. Россияне, парагвайцы и гости из других стран собрались в столице страны Асунсьоне, чтобы отпраздновать День борща. Участники приготовили более 100 литров супа. Для него потребовалось более 20 килограммов мяса. Для приготовления использовали огромный котел на дровах. Импровизированной кухней стал столичный порт. Ответственным за готовку стал местный шеф-повар Рауль, который до этого посещал Россию. И, по его словам, в Латинской Америке такое блюдо привыкли называть красным супом. А многих вообще удивило, что из свеклы можно варить супы.
0: Ох, как сразу борщица захотелось. Да со сметанкой, да с чесночком. Не организовать ли нам с тобой второй завтрак?
1: Ну, мне бы хотя бы еще на первый успеть, а пока о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Давай.
1: Давай.
0: Давай.
2: Отличная песня, чтобы взбодриться, сделать зарядку и с хорошим настроением отправиться на работу. Ну или продолжить отдыхать, если на работу вам не надо, если вы в отпуске. А каким будет день сегодняшний, что нам от него ждать, об этом прямо сейчас узнаем из гороскопа в летней смене на Ретро-ФМ.
3: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
2: Понедельник, 3 августа. Главное сегодня не поддаваться иллюзиям и не переоценить свои возможности. Сегодня будут особенно успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают более пристального внимания. Приглядитесь. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне, ну и в сегодняшнем тоже, разумеется. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете в рабочий ритм. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. Рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем хорошего дня.
3: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Кто-то уходит из нашей жизни по-английски, не попрощавшись, а кого-то нам самим приходится из нее выпроваживать. Меня, конечно, из студии Retro FM никто не гонит, но, глядя на часы, а в Москве уже 9:19, скоро начнут намекать, часа через полтора, дескать, пора, дай нам поработать. Но пока время сказать, точнее, говорить Астаманьяна, в смысле, до завтра, мне еще не пришло, а вот место в эфире нашим квартет Таба должен уступить группе Форум и команде Роксет буквально через несколько минут.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ-галерея, второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: солнце, море, чайки, пляж. Вот что хочется сейчас, даже тем, кто только-только из отпуска вернулся. Виктор Салтыков с группой «Форум» настраивает нас таким вот образом на пляжный отдых, ну или просто на отдых, даже если на календаре понедельник, и работа у нас с вами, друзья, непочатый край. В столице половина десятого. Дмитрий Королёв трудится в поте лица с завидной регулярностью, знакомит нас со свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам депутата, в августе у некоторых авиаперевозчиков цены взлетели на 17%. Уровень воды в реке Тура в Тюмени начал снижаться после продолжительного летнего паводка. Данные об этом опубликованы на официальном геопортале региона. По состоянию на утро понедельника вода опустилась на 1 сантиметр и достигла отметки 895 сантиметров. Однако этот показатель все еще превышает критическую отметку. Ранее в Тюмени и Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались 29 населенных пунктов. Тем временем в соседней Курганской области вновь начал расти уровень воды в реке Исети. За последние сутки он поднялся сразу на двух гидропостах. Ранее из-за этого перекрыли дорогу к одному из сел. Причиной подтопления стало рекордное количество осадков. Социально-экономическое развитие Республики Алтай премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой региона Андреем Турчаком. По его словам, там успешно развивается транспортная инфраструктура, построены развязки и мосты. Активно строятся объекты здравоохранения, но особое внимание уделили туризму. По словам главы Кабмина, необходимо активнее знакомить путешественников с богатой историей Алтая, развивая музеи и предоставляя другие возможности для погружения в местную культуру. Для российских дачников придумали отпугиватель птиц с хищными голосами. Прибор обнаруживает пернатых с помощью датчиков движения. В систему встроено до 250 уникальных звуков, которые проигрываются в случайном порядке, не давая птицам адаптироваться к ним. Автор идеи – московский школьник Никита Булаев. Он намерен доработать свою разработку, добавив в нее возможность получать уведомления на телефон о налетах птиц, вести статистику по времени и интенсивности атак. Отмечается, разработка пригодится во всех сельскохозяйственных регионах. И о валюте. Доллар в этот понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ, летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Прекрасно понимаю тех, для кого стресс – это когда на работу еще не вышел, но уже устал. И, как правило, испытывать его многие начинают еще в воскресенье вечером. Ну, самое страшное уже позади, друзья, в плане ожиданий. Понедельник тоже наступил. Давайте отпустим выходные, скажем им гудбай и продолжим входить в трудовой ритм. Надеюсь, все уже проснулись. У нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее, даже утро понедельника. С вами «Летняя смена» на Red FM. Это Глория Гейнер. Далее дуэт «Екида» и Александр Барыкин в столице 9.36. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летний день начинается с «Летней смены» на Red FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Как шутят в народе, отпуск – это такое время, когда до тебя не могут дозвониться даже те, кто ошибся номером. Всем, кто продолжает наслаждаться своим летним отдыхом, пожелаем ярких впечатлений и не менее ярких эмоций от рабочего процесса. Желаем тем, кто свое уже отгулял, ну или только собирается в отпуск. Продолжаем радоваться жизни теплым летним дням под отличную музыку. Жаркий привет из Африки от дуэта «Екида» в летней смене на Red FM. 9:49 в столице. В начале нового часа у нас будут новости и гороскоп, а перед ними еще послушаем группу «Лейтбэк» и Муслима Магомаева. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товаров...

0: Никто не спрятался, я не виноват, сказал понедельник и наступил. А летняя смена всегда к этому готова в столице 10. В начале часа Дмитрию Королеву и новостям. Команда приготовится и вперед.
1: Спасибо, Олег. Доброе утро, друзья. В России тестируют систему онлайн-получения льгот, чтобы получить скидку на билет в театр, проезд в общественном транспорте или при покупке лекарств в аптеке не нужны никакие справки и документы. Достаточно иметь при себе только банковскую карту МИР, привязанную к профилю на госуслугах. Эксперимент действует пока в трех регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан. Продлится он до весны 2027 года. После будет принято решение о возможном масштабировании опыта на всю страну. Почти 200 приусадебных участков потоплены в Приморье после сильных ливней, обрушившихся на регион в конце минувшей недели. Вода в местных реках уже начала спадать, но до конца паводка еще далеко. Ливни также привели к перебоям с электричеством. Без света остаются жители 9 сел. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. На фоне жары власти Сербии призвали граждан экономить электроэнергию. Уровень воды в реках сейчас низкий. Это угрожает производству ресурса. Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур. Сегодня в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов. У российских хоккеистов есть шанс попасть на чемпионат мира 2027 года по решению спортивного арбитражного суда. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводят Матч ТВ. Ну а ранее Совет Международной Федерации Хоккея не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Самый дорогой семейный тур летом этого года обошелся россиянам в 3 миллиона 100 тысяч рублей. За эту сумму трое взрослых и один ребенок провели 2 недели в турецком Кемере. А вот самой доступной семейной поездкой этим летом стал тур из Екатеринбурга в Адлер. Двое взрослых и ребенок провели 4 ночи в 3-звездочном отеле, правда без питания, заплатив около 21 тысячи рублей.
0: Главное, чтобы хватало денег на поездках в море. А вариант подобрать можно и за несколько миллионов, и десятков тысяч. Можно вообще пешком до морского берега дойти, если приспичит, практически бесплатно. И не надо забывать, что загар смывается быстро, а кредит на отпуск остается с нами надолго.
1: Но все-таки главное в этом слово «море». Пока мы о нем только мечтаем, поговорим о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: что зонт с дырой. Тут проблемы посерьезнее намечаются, если послушать астрологов. Взять хотя бы переход Хирона в ретроградную фазу и нарастающее напряжение перед коридором затмений, что привнесет в жизнь многих из нас скрытую усталость, эмоциональные качели, поднятие старых нерешенных вопросов. В некоторых вопросах без гороскопа, ну, никак не разобраться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 3 августа. Главное не поддаваться иллюзиям и не переоценивать свои возможности. Сегодня особенно будут успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас, уже сегодня. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают вам, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми. Общайтесь! Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и уверенность в новом дне. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете таки в рабочий ритм, даже не сомневайтесь. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. И, наконец, рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Укрепляйтесь, и не только материально. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вот если честно, если все-таки правде в глаза посмотреть, ну ведь не до любви большинству населения страны прямо сейчас. Выходные прошли, понедельник на дворе, самое начало трудовой недели, все мысли совсем о другом, если они еще напоминают о своем присутствии в голове. Впрочем, на перспективу помечтать о возвышенном под отличные песни — это всегда пожалуйста. Тем более, если перспективы, в принципе, радуют. Пати Райан радует слушателей летней смены на Ретро-ФМ классной песней про любовь в 10:19 по Москве. У нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Совсем скоро будем подпевать «Маленькому принцу» и группе «Антика», а в середине часа послушаем новости. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, 1 этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ, 54 11 00.

0: Немного греческого, средиземноморского колорита от группы «Антик». Ну что, друзья, как вам новость? От лета-то осталось уже меньше месяца. Счет пошел на дни. И как не хочется говорить лету гудбай, через 28 дней сделать это придется. Но без паники, друзья, как заядлый оптимист. Скажу, у нас с вами еще 4 недели календарного лета, радоваться которому вам помогает летняя смена на Ретро-ФМ. В Москве. О других новостях этого понедельника нам расскажет Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России планируется начать штрафовать водителей с помощью беспилотников. Ассоциация, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, вышла с предложением к правительству. Как передает «Коммерсант», сейчас снимки с воздуха приобщить к делу можно, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. МФЦ по-прежнему занимаются оформлением загранпаспортов. В Министерстве иностранных дел опровергли сообщение о прекращении этой услуги. В ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу в конце июля, касаются лишь граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через МИД. Для остальных порядок остается прежним. Так подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. Почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Данные озвучили в Минпросвещении. В министерстве добавили, всего в стране будут работать 38 тысяч школ. Откроются 17 новых, еще 746 возобновят работу после ремонта. Для учеников начальных классов предусмотрено бесплатное горячее питание. Специалисты Роспотребнадзора помогли заблокировать почти 28 тысяч сайтов, на которых

Также доступ к сайту ограничивают, если в составе БАД превышена концентрация некоторых веществ. Специалисты проводят ежедневный мониторинг, изучая виртуальные витрины. Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь о рукоделии и кулинарии. По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу. Ну а для покупателей шанс все чаще выбирать уникальные вещи. И о валюте. Доллар в этот понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Людям свойственно мечтать и надеяться на то, что мечты наши сбудутся. А еще мы люди дисциплинированные. Выходные закончились, идем на работу. Между тем, как говорил один известный боксер, дисциплина — это делать то, что ты ненавидишь, но делать это так, будто ты это любишь. Все же надеюсь, что большинство слушателей Ретро FM успели соскучиться по своей любимой работе. 10:36 в Москве. Ви «Осенняя птица» совсем скоро вступит в свое эфирное место в летней смене на Ретро FM. Ласково Маю и группе Джой. Всем легкого понедельника.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Тут на днях, в конце июля, поклонники Битлов были очень взбудоражены тем, что на официальном сайте группы фанатам пообещали захватывающие новости, запустили какой-то обратный отсчет до необъявленного события, а завершился он объявлением о выпуске специздания альбома «Rubber Soul». В переиздании 6-го студийного альбома «Битлз» можно найти как хорошо знакомые песни в новом стереомиксе, так и никогда ранее не сдававшиеся сессионные записи и демо-версии, а также новый двойной сингл. В общем, ищите, друзья, изучайте и наслаждайтесь музыкой любимых артистов. 10:49 в Москве. Понедельничная летняя смена подошла к концу. Завтра, начиная с 7 утра, давайте-ка продолжим радоваться лету, солнцу, всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю легкого понедельника, успешных дел и прощаюсь до завтра. Искренне ваш Олег Орлов. А в следующем часе встречайте на Ретро FM Антона Веселова.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. Все инструменты РУ. Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 11 часов в столице на Retro FM. Впереди дуэт Мэй, вот группа Hi-Fi, Рики и Повери. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Сахар в России дорожает быстрее большинства продуктов. По данным сервиса Чек-Индекс, за последний год цены на рафинад выросли на 9%, а с начала года на 14%. Сейчас килограмм сахара в среднем стоит 75 рублей. Одной из причин роста цен называют сокращение посевных площадей сахарной свеклы. Эксперты объясняют подорожание сахара базовыми экономическими законами, а не какими-то чрезвычайными событиями. Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, оставившую без света 30 тысяч жителей. Ситуацию контролирует прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, отключение произошло сегодня утром. Без электричества оказались жители нескольких районов города.

начала проверку, чтобы установить причины аварии и оценить, насколько соблюдались требования при эксплуатации и обслуживании энергетической инфраструктуры. Минтранс работает над альтернативой логистической цепочки из-за атак на суда в Азовском море. Ведомство создан штаб для координации перевозок и перенаправления грузопотоков на другие виды транспорта. В министерстве отметили, что создание спецштаба направлено на защиту транспортной отрасли и экономических интересов. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профобразования. Кроме того, федеральный перечень включает учебники по истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского. В Ненецком автономном округе отмечают День оленевода. В хозяйствах тундр его по традиции празднуют всю неделю. В этот период заканчивается летний выпас. Стада начинают перегонять на зимние пастбища. День оленевода – это не только повод обсудить общие дела и проблемы, но и показать гостям, что такое настоящая ненецкая культура. На ярмарке представлена одежда и сувениры. Гостей угощали блюдами традиционной кухни. И о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка.

0: Начало рабочей недели не просто несет, уже принес нас дельтаплан. Это Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ в 11.19. Меня зовут Антон Веселов. Ну, а впереди у нас Дмитрий Маликов, необыкновенное трио, Стинг, Род Стюарт и Брайан Адамс и Сиси Кетч.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: 14 лет Ванесса Паради спела эту песню и мгновенно стала европейской знаменитостью. Ванесса Паради на Ретро FM в 11.37. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас и Type, Михаил Боярский и Рафаэла Кара.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: зажечь весь мир, обещал он в свое время. И Тайпы ведь зажег своей музыкой и своей бешеной энергетикой, которую, конечно, чувствуют все, кто приходит на его концерты. 11 часов и 50 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Саманта Фокс и ансамбль Йелла.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ». С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 300 миллионов рублей направили в Северной Осетии на заключение социальных контрактов с жителями в первом полугодии. Как сообщает Минфин Республики, финансирование осуществляется как из средств федерального, так и регионального бюджета. Помощь оказывается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Поддержка предоставляется в виде единовременной или ежемесячной выплаты и может быть использована для поиска работы, открытия своего дела, ведения личного подсобного хозяйства, а также реализации иных мероприятий, способствующих выходу из трудной жизненной ситуации. Свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные

0: современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Во Владикавказе приступили к установке ограждений на набережной Терека. Как сообщает мэрия города, работы ведутся на участке от Чугунного моста до Суницкой мечети. Ограждение выполнено из архитектурного бетона с коваными деталями. В настоящее время в целях безопасности на месте железных элементов натянута сигнальная лента. Специалисты уже завершили укладку брусчатки. В дальнейшем планируется монтаж опор освещения, установка лавочек и урн, а также благоустройство газонной части. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: магия, волшебство, иначе и не скажешь, друзья. Когда слышу эту песню группы Queen, настроение почему-то сразу улучшается. Ну вот такое волшебство, собственно, так и называется эта песня. 12.19, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Патрисия Касс, Евгений Белоусов и Эмилиан Фармер.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». 2-й этаж. Пусть школа будет модной.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: щедро одарил ее красотой, но, надо сказать, на этом подарки не закончились. Она еще и поет прекрасно. Это Патрисия Касс на Ретро-ФМ в 12.35. А уже совсем скоро у нас группа Silence, Circle, Крис, Ри и песни с «Кавказской пленницы».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

Медведи, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: Вы знаете, прошедший вечер и ночь очень хотелось воспользоваться вот именно этой суперспособностью останавливать дождь, который поет Silent Circle. Stop Rain in the Night. Так называется эта песенка. 12.47 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группа Space и Игорь Николаев до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Операторы мобильной связи начали блокировать массовые обзвоны без маркировки и массовые автоматизированные звонки, на которые нет договора. Об этом пишут Коммерсант. Издание напоминает, что с сентября вступили в силу новые требования о маркировке звонков от юридических лиц. Эта мера призвана защитить граждан от мошенников. Расходы на маркировку несет инициатор звонка. Смена работы не является препятствием для ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщает Минтруд. Ведомстве уточняет, даже если на момент обращения за ней человек временно не трудоустроен, он все равно может ее оформить. Ключевое условие – наличие официального дохода от трудовой деятельности в прошлом, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц. Напомню, на новую семейную выплату могут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека. В России резко снизился спрос на канистры для бензина. За месяц продажи емкостей рухнули в 5 раз, цены тоже пошли вниз. Напомню, в ряде регионов начали отменять ограничения на покупку топлива. В список вошли, в частности, Омская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская области, Чувашия, Краснодарский и Ставропольский края. По мнению экспертов, улучшению ситуации способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. Россиянам дали рекомендации по отдыху в Таиланде. В частности, не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов. В самом же Таиланде власти пообещали усилить меры безопасности гостей курорта. Поводом послужило убийство 2 россиян. Премьер-министр Таиланда после этого заверил, что виновные понесут максимальное наказание.

Минпросвещение направило в школы страны обновленные методические рекомендации по внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. В перечень вошли разговоры о важном, России, мои горизонты, военные учебные сборы и начальная военная подготовка. Одна из новинок – программа для младшеклассников «Орлята России». Она помогает развивать социальную активность, воспитывать ценные отношения к родине, семье, природе, а также учить работать в команде. И о валюте. Доллар в этот понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Мужчина, а вы в курсе, как понять, что ваша девушка или жена злится на вас? Первое, она мало говорит. Второе, много улыбается. Третье, утверждает, что все хорошо. И дело тут совсем не в берегах, я вам так скажу. 13 часов и 20 минут. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Владимир Высоцкий и Сандра. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Hello Park» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
5: празднично.
4: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
8: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Годами, как утверждает статистика, чувства только крепнут. Особенно это касается чувства голода. И особенно после 6. Но до 6 еще далеко. А вот время самое, что ни на есть, обеденное, друзья. 13:34. Совсем скоро на Ретро-ФМ Эрейжа, группа «Мираж» и «Смоки».
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

мне всегда хотелось посмотреть на человека, который после слова «успокойся» действительно успокаивался. «Всегда» — так называется эта песня дуэта «Эрэжа», 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Уже в следующем часть у нас «Фели Чита». Готовьтесь, а до конца часа Старшип и Сергей Беликов.

0: начинаем становиться счастливее с Филичитой на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 300 миллионов рублей направили в Северной Осетии на заключение социальных контрактов с жителями в первом полугодии. Как сообщает Минфин Республики, финансирование осуществляется как из средств федерального, так и регионального бюджета. Помощь оказывается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Поддержка предоставляется в виде единовременной или ежемесячной выплаты и может быть использована для поиска работы, открытия своего дела, ведения личного подсобного хозяйства, а также реализации иных мероприятий, способствующих выходу из трудной жизненной ситуации. Свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Во Владикавказе приступили к установке ограждений на набережной Терека. Как сообщает мэрия города, работы ведутся на участке от Чугунного моста до Суницкой мечети. Ограждение выполнено из архитектурного бетона с коваными деталями. В настоящее время в целях безопасности на месте железных элементов натянута сигнальная лента. Специалисты уже завершили укладку брусчатки. В дальнейшем планируется монтаж опор освещения, установка лавочек и урн, а также благоустройство газонной части. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу: улица Никитина, 22. Вход свободный. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей.

0: рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: друзья, не забывайте подписываться, когда пишете свои сообщения. Ну, если, конечно, хотите, чтобы оно прозвучало в эфире. Марина из Ставды передает привет своей подруге Ольге Николаевой из поселка Рефтинский. Желает хорошего дня и отличного настроения. Настя передает привет и не из Магнитогорска. Понедельник день тяжелый, но он уже скоро закончится. Да, ну, у вас-то в Магнитогорске вообще недолго осталось, нам чуть подольше. Так, Светлана передает привет Михаилу Касьянову и Дмитрию Найденову. У нас жара, пишет Светлана, плюс 44 в тени, а они занимаются ремонтом тракторов. Ну, герои, что тут скажешь?
1: Отправляйте смс на номер

0: из славного города Волоколамска. Привет папе, внучке, плещущимся в бассейне, и маме, которая полит малину. А дочка, видимо, все это наблюдает. Молодец, хорошо устроилась. Ольга из Москвы поздравляет Дмитрия Анатольевича и всех сотрудников ЦКБ с днем арбуза. Пусть день будет сочным, нервы крепкие, как корка, а проблемы меньше арбузной корсточки. Легкого всем понедельника. Так, идем дальше. Родители, сестра и племянники поздравляют с днем рождения Александра Поликарпова и Сергиева Посада. Желает ему здоровья, счастья, чтобы задуманное исполнилось и любимая футбольная команда «Спартак» всегда побеждала.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: мама Юля передает привет своим деткам Любочке и Станиславу. Поздравляю с первым в жизни ремонтом, пишет мама Юля, улыбаясь, я так подозреваю, да? Вика из Тольятти поздравляет с прошедшим днем рождения свою бабушку, Любовь Лобанову из Жигулевска. Желает ей хронического здоровья, бесконечного счастья и море удачи. Управление внеоборотных активов Россети Московской области от всей души поздравляет Юлечку Аполлонскую с прошедшим днем рождения. Желает ей во всем успехов и исполнения желаний. Ну, а Юля, у нас прямо сегодня Юля очень активная, передает привет своему любимому отделу закупок Кариночке, Леночке и Фае. Люблю вас, пишет Юля.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дмитрий, это смс-ка из Свердловской области, передает привет Андрею, Сергею и Александру, которые едут с рыбалки. Любимая Юль Витальевна поздравляет своего супруга Максима Бубунова с прошедшим днем ВДВ. «Люблю тебя», пишет Юля. Так, идем дальше. Еще одна Юлия поздравляет свою любимую женщину, маму Улю. Да, маму Улю, Галину, с ее днем рождения. Желает здоровья, крепкой радости в глазах и сердце. И никогда не унывать, любить и быть любимой. Ну и, наконец, Ирина из Пионерска, Калининградской области, передает привет своей семье Пересыпкиных в Люберцах. Ну и моим сватам, пишет Ирина. Всех люблю.
1: Телефон в Москве 495-2324-883.

0: Привет всем от группы Joy. Ну и теперь к вашим приветам и поздравлениям. Бабушка и мама Лариса передают привет своим дочерям Кате, Кристине, Сашеньке, внукам Степе и Мирону. Люблю вас всех очень сильно, пишет Лариса. Также всем привет дачникам. Татьяна Аникина из Москвы поздравляет с днем рождения душевного человека Татьяну Вахмину. Она очень любит рыбалку, всегда ей отличного улова. Дмитрий передает теплые слова для Оли Копыловой. Удачи в новых начинаниях, легкой и приятной рабочей недели.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Дмитрий из Подольска поздравляет своего сына Илью и его молодую жену Викторию с законным браком. Желает им взаимного уважения, семейного благополучия и, конечно же, здоровых детишек. Василий из Курска передает привет всем работницам стерилизационного отделения, поздравляет с днем арбуза. Павел Какаев поздравляет свою любимую дочку Агату с прошедшим днем рождения. Пусть все ее начинания будут успешными. Папа очень любит и скучает. Ну и, наконец, Егор Чичигин из Москвы поздравляет своего папу Александра из Иркутска с прохождением большой байкальской тропы. Желает всем слушателям РТФМ отличного настроения. Ну, а чтобы оно было еще более отличным, вот вам музыка, друзья.

0: Лариса передает привет своей дочери Оле Алябьевой из Курска. Поздравляет с выходом на любимую работу после отпуска. Пусть работа ладится, грузы висят надежно, бригада работает слаженно, работа идет спокойно. Антон Васильев из Рязани поздравляет своего любимого дедушку с днем рождения. Дедушка, ты для меня, пишет Антон, пример мудрости и доброты. Спасибо за твои бесценные советы, за твое тепло, за то, что ты всегда рядом. Желаю крепкого здоровья, чтобы сердце не болело, а душа всегда была молодой. С днем рождения. Левушка, Лучик и Иринка из Листой дачи под Кандалакшей передают привет дедушке Вите. Очень ждем его, чтобы поехать на рыбалку. Желайте нам хорошего улова. С удовольствием желаю. Давайте там хорошенечко поймайте. Ну и, наконец, Оксана передает огромный привет всем, кто сейчас на работе. И отдельный привет станции скорой медицинской помощи города Рубежная. Всем хорошего настроения в жаркий понедельник.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
7: Радио Хаб. 12+.

Юрий Антонов завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 14.55. Ну и несколько сообщений в конце программы. Люба передает привет маме Юле, чтобы ремонт прошел удачно. Брату Стасу, чтобы не кусали комары. Ну вот так вот, да. Андрей Васильевич Чернов поздравляет с началом рабочей недели весь коллектив завода «Прогресс». Желает, чтобы станки не ломались, а зарплата всегда росла. И особый привет коллеге Ивану за помощь в сборке новой партии. Виктор Ковальчук из Сочи передает огромный привет своей любимой Анастасии Верещагиной. Ну, а Елена Кузина из Курска передает привет и желает хорошего дня и хорошего настроения своим коллегам отделу технического контроля. Передайте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Ну, передадим, куда же мы денемся. Друзья, завтра, как всегда, снова передадим ваши и приветы, и поздравления, и, конечно, отличное настроение. Все это в филичите с 2 до 3 дня. А в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова.

0: 12 часов. Далее Beatles, Дмитрий Маликов и дуэт Pet Shop Boys на Retro FM. Ну а прежде новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Минтранс принимает меры для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне на фоне атак беспилотников на морские суда. Для координации перевозок организован спецштаб, который занимается выстраиванием альтернативных маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Ряд компаний уже выразили готовность принять дополнительные объемы грузов и нарастить темпы отгрузки. Ситуация остается на контроле ведомства, которое продолжает мониторинг обстановки. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет MS-21-310 сегодня совершил свой первый полет. Он продлился 1 час и 23 минуты. Машину, которая способна перевозить от 163 до 211 пассажиров, представили президенту Владимиру Путину во время его визита на Иркутский авиазавод в июле. Экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей выполнил полетное задание полностью. Передачу серийных самолетов российским авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации. В России предложили пересмотреть механизм блокировок банковских счетов на фоне стремительного роста числа ограничений. За последний год число сообщений о блокировках выросло до 93%. В профсоюзе работников платформенной экономики предлагают создать для физлиц и самозанятых систему оценки рисков светофор по аналогии с уже действующей для бизнеса. Также предлагается обязательная маркировка блокировок, принятых с участием искусственного интеллекта, и публикация ЦБ-статистики по ошибочным решениям. В Египте с 1 августа в пилотном режиме заработала электронная виза, пока только через международный аэропорт Каира. QR-код приходит туристу на почту или в мобильное приложение. Действителен он 7 дней, стоимость $36. Оплата принимается только картами иностранных банков. В Пургаде пока действует прежний порядок с бумажной визой, а в Шарм-эль-Шейхе туристы могут получить бесплатный штамп Sinai Only на 15 дней. Полномасштабное внедрение e-виза во всех аэропортах начнется после завершения тестирования в Каире. И ирландский тревел-блогер, объехавший Россию, назвал регионы страны с самыми красивыми девушками. Первое место он отдал Поволжью, отметив слияние славянской и восточной крови, гостеприимство и кулинарные таланты местных жительниц. Второе место – югу России, где девушки яркие, сногсшибательные и знающие себе цену. А третье – Сибири и Уралу за натуральную красоту, светлую кожу и выразительные глаза с сибирским характером. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Уже августовского понедельника. И вот тут, друзья, я присоединяюсь ко всем, кто настроен на ретро-ФМ. Руслан Романов в ближайшие несколько часов в эфире. Всем здравствуйте, хорошего настроения вам и отличного продолжения, ну или уже завершения этого прекрасного рабочего дня. 15:19, время точное московское. Далее Жан Фриске и Лайнел Ричи у нас через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: по-моему, максимально стильный, если не сказать фирмовый поп-рок, который дарит нам команда Roxette. Эдакий, по моим сугубо личным ощущениям, аккомпанемент для летних путешествий. В идеале, конечно же, на байке, так, чтобы волосы развивались на ветру. Хотя, надо сказать, что без шлема, конечно, никуда. Но, в общем-то, если с байком не сложилось, то можно и на авто. Окна нараспашку и вперед. Под такую-то музыку, по-моему, одно удовольствие. 15.35, точное столичное время. У нас дальше Владимир Пресняков и группа Абба. Скоро на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Цифровизацию факта никто не отменял, друзья. Как же все-таки прекрасно, что лето продолжается. Август, несомненно, по-своему нам продемонстрирует этот замечательный сезон, но это абсолютно точно будет восхитительно. По крайней мере, начало более чем приятное. 15:49. Точное московское время. Я Руслан Романов. Здравствуйте. Впереди Сандра и песня из фильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

губы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Далее на Retro FM группа «Земляне», Ричард Маркс и «Поющие гитары» в Москве 16.00.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе ликвидируют возгорание на заводе «Кетон». По данным МЧС, в здании загорелись провода. Был объявлен повышенный ранг пожара. К тушению привлечены 51 специалист и 13 единиц техники. Качество питьевой воды в Северной Осетии соответствует требованиям Санпин. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучная, угроз для здоровья жителей нет. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в СМИ появилась информация о том, что республика вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем бактериального загрязнения питьевой воды. Данная информация не соответствует действительности. Для водоснабжения жилых районов используется вода, прошедшая полный цикл водоподготовки и подтвержденная лабораторными протоколами как соответствующая гигиеническим нормативам. Свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Пешеходный мост восстановили в Алагире. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, он был поврежден после недавних паводков. Для укрепления конструкции специалисты установили бетонные блоки. В настоящее время переправа безопасна и открыта для жителей города. Российский футбольный союз привезет главный трофей Кубка России на матч «Спартак-Нальчик-Алания». Как сообщает Минспорта Северной Осетии, игра выбрана в качестве центральной во втором раунде пути регионов Кубка России. В рамках мероприятия в столице Кабардино-Балкарии будет организован фестиваль болельщиков с развлекательной программой. Встреча состоится 11 августа. Курс американского доллара на сегодня — 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Это были новости на Retro-FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
0: Вчера.

0: продолжается. Однако, друзья, уже не за горами и финал рабочего дня. Предлагаю вот этот весь путь предстоящий, конечно же, пройти вместе под самый лучший аккомпанемент, который только может себе представить. Retro FM такую возможность предоставляет, дарит. Так что воспользоваться всем предлагаю. 16:18 точное столичное время. Я Руслан Романов. Пламенный вам привет. Далее Андрей Губин, Крис Ри со своими суперхитами уже через несколько минут. Ну, а проекту Blue System и Дитру Болину, в частности, говорим спасибо.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, 1 этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как говорится, больше дела, меньше слов. Продолжая тему, затронутую Самантой Фокс в этой композиции «I only wanna be with you», «Хочу быть только с тобой». Так вот, если проецировать на вашу любимую музыку, то просто настраивайтесь на Retro FM в любой момент времени, друзья, и получайте истинное удовольствие вместе с нами. На Лу Бега и ансамбль «Синяя птица» далее в эфире.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: к вопросу о реальности, о которой поет Ричард Сандерсон в своей композиции. Ну, у нас с вами продолжается восхитительный понедельник, 3 августа на календаре. Очень надеюсь, что первый день этой недели не доставил вам особых хлопот и, может быть, даже дарит шанс периодически наслаждаться чудесной летней погодой. В столице уже 16:48, а значит, и отдых, в общем-то, не заставит себя долго ждать. Ну, а Ретро-ФМ тут как тут поддержит вас лучшей музыкой. Дальше Бонни Тайлер и Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6.

0: круглосуточно.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: 17.00 в столице. Далее Абба, Алена Свиридова и Эдди Хантингтон на Ретро FM. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Импорт российской нефти в Индию в июле достиг рекордного уровня с 2022 года. Это 2,8 миллиона баррелей в сутки. Это составляет более половины всех закупок страны. Доля российской нефти в общем импорте Индии достигла 55,5%. Росту способствовали надежность российских поставок на фоне нестабильной ситуации на ключевых морских маршрутах и увеличение экспортных объемов из России. Ранее глава МИД Индии назвал Россию надежным поставщиком, а в Кремле отношения двух стран называют особо привилегированными. Партнерством. Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки на свободном аэростате. Аэростат произведен российской компанией «Русбал», рассчитан на 5 человек. Сертифицирован еще один аэростат для полетов над Республикой Алтай, одним из самых живописных регионов страны. Это первый шаг к развитию коммерческих полетов на воздушных шарах в России, открывающий новые возможности для туризма. Пассажиры смогут наслаждаться панорамными видами с высоты. АТОР рекомендовал российским туристам в Таиланде не отходить далеко от курортных центров и туристических мест без сопровождения гидов и всегда быть на связи. Рекомендация связана с пропажей двух молодых россиян в Паттайе, после чего власти Таиланда пообещали усилить меры безопасности. В АТОР отметили, что инциденты с криминалом на курортах крайне редки, но полностью исключить их невозможно. С января по июль российский турпоток в Таиланд превысил 1,1 миллиона визитов. Туристам советуют соблюдать базовые меры предосторожности. Бронзовые призеры первенства России в парном катании Таисия Гусева и Данил Овчинников получили нейтральный статус для участия в турнирах. Всего допуск уже получили 23 российских фигуриста. Ранее федерация допустила россиян на свои соревнования в нейтральном статусе, но с ограниченным количеством квот среди допущенных золотые и серебряные медалисты первенства России в парном катании. Российские фигуристы продолжают возвращение на международную арену. И Банк России завтра выпустит в обращении 3 памятные серебряные монеты серии «Красная книга» номиналом 2 рубля. Они посвящены кавказской лесной кошке, очаговой гаге и ушастой круглоголовке. Тираж каждой монеты 5000 экземпляров. На оборотной стороне изображены животные в цвете на фоне лазерного матирования. И расскажу о валюте. Доллар 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов.

0: должен сказать без лишней скромности, в вопросах рандеву мы на Retro FM, конечно же, разбираемся прекрасно. Во всяком случае, за музыкальное сопровождение можете не волноваться. Ну, опять же, и компанию составим в любое время дня или ночи, так что присоединяйтесь, когда и как вам будет удобно. В столице 17:20, здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Горячий всем музыкальный привет. Скоро Дубы Колдуны и Ким Уайлд через несколько минут для вас.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Знаю, поет Мадонна в своей композиции. Если вы согласны хотя бы с первой частью данного утверждения про то, что время тянется, особенно в понедельник, ну тогда надо просто сделать любимую музыку погромче, и вот уже вуаля, финал рабочего дня. Буквально совсем скоро, не за горами, для всех наступит, это точно. Дальше у нас комбинация Deep Purple на Retro FM. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь. Количество мест ограничено. Hello Park. Счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Чем ближе вечер, тем чаще мы и говорим, и поем даже про танцы. Причем, что именно это за вечер, значения не имеет. Даже финал понедельника не исключение. Главное в данном случае это правильный настрой. Конечно же, лучшая подборка дэнс-хитов, коей мы на Retro FM очень даже можем похвастаться. Ну вот, например, трек с самым танцевальным названием «Байландо» продолжает наш эфир. Уж не говоря про то, что происходит на нашей знаменитой вечеринке Retro FM, но об этом вы сможете узнать уже, когда уникальный микс начнется. А пока Рики Повари и Константин Никольский прямо по курсу 17:49 в Москве.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Лоза, Modern Talking и Игорь Иванов в Москве 18.00.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска мультибрендовый салон «Мебельный континент». Качество питьевой воды в Северной Осетии соответствует требованиям Санпин. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучная, угроз для здоровья жителей нет. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в СМИ появилась информация о том, что республика вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем бактериального загрязнения питьевой воды. Данная информация не соответствует действительности. Для водоснабжения жилых районов используется вода, прошедшая полный цикл водоподготовки и подтвержденная лабораторными протоколами как соответствующая гигиеническим нормативам. Свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Пешеходный мост восстановили в Алагире. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, он был поврежден после недавних паводков. Для укрепления конструкции специалисты установили бетонные блоки. В настоящее время переправа безопасна и открыта для жителей города. Школьники Владикавказа могут бесплатно ездить на трамвае. Чтобы получить проездной, необходимо предоставить фотографию 3x4 в администрацию своей школы. Проездной будет действовать до конца календарного года. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: и даже не просто танец. Это в данном случае не иначе, как сигнал к завершению понедельника. Эдакий, да, звонок для взрослых. Надеюсь, что ваш первый рабочий день состоялся почти 18:20 в Москве. Ну и, разумеется, всем остальным часовым поясам наши приветы и также самые наилучшие пожелания. В связи с чем, спросите вы? Да просто так, в общем-то. Дальше в эфире «Лада Дэнс» и группа «Queen» буквально через несколько минут. Я, Руслан Романов, еще раз желаю всем доброго времени суток. Оставайтесь с нами.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
9: празднично.
8: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ, 54 11 00.

0: пожалуйста, в преддверии нового вечера, и музыка соответствующая звучит, как ни крути, а тематика вечерняя, ночная, Крису Норману хорошо знакома, в подтверждении чему вот эта песня на Retro FM в данный момент для вас. 18.35, точное столичное время, дальше Майкл Джексон, песня из кинофильма «Большое космическое путешествие» и многое-многое другое в нашем эфире. Не пропустите, я Руслан Романов. Всем говорю здравствуйте.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: отодвинуть на второй план, как я себе это предполагаю. 18:48 точное столичное. Ну а лучшая музыка напротив здесь, рядом с вами, на той громкости, которая комфортна именно вам. Ким Уайлд только что. Всем вновь присоединившимся еще раз пламенный привет. Плэттерс и группа «Мираж» далее в нашем эфире. А в 19:00 встречайте Тимура Соколова. Я, Руслан Романов, вернусь завтра.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ». УГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно.

0: Ретро FM, Юрий Антонов, Демис Русос и команда Joy. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Депутаты Госдумы предложили возродить профессию лесника в России для предотвращения природных пожаров и восстановления лесов. По их словам, лесники могли бы своевременно выявлять очаги возгорания и принимать меры первичного реагирования, не давая пламени распространяться на огромные площади. Вопрос сохранения лесов остается острым для многих регионов. Минцифры предложила дать пользователям России равный доступ к отечественным и иностранным и приложениям при первом включении устройства. Вместо отдельного класса «Голосовой помощник» вводится более широкий класс «Системный помощник» — программа с голосовым, текстовым и визуальным вводом. Пользователь сможет выбрать помощника из списка доступных решений, либо отказаться от установки. Для выбранного помощника должны обеспечиваться равные условия работы с производителями устройств и операционных систем. Рынок транспортных средств в России за январь-июль вырос на 10% до 815 тысяч новых машин. Об этом сообщил Минпромторг. Продажи автомобилей российского производства выросли на 26,5%. Их доля достигла 63%. Рынок гибридных электромобилей вырос почти вдвое до 70 тысяч единиц. Их доля достигла почти 9%. Продажи легковых машин обеспечили основной рост, а грузовики и автобусы показали снижение. МВД рекомендовал россиянам избегать публикации в соцсетях сведений о месте проживания, работы и учебы, а также информации о семье и близких. Ведомство призвало ограничить доступ к аккаунтам и не отвечать на личные вопросы от незнакомцев. В друзья стоит добавлять только знакомых людей и проверять, кто владеет аккаунтом. Ранее МВД сообщило, что число преступлений в соцсетях и мессенджерах за полгода сократилось на 58%, но все равно призвали к бдительности. И грандиозный круиз Retro FM 26 успешно завершился. Участники яркого путешествия уже вернулись домой, но их сердца до сих пор бьются в ритме морских волн и любимых хитов, проверенных временем. Благодаря слаженной работе команды радиостанции и экипажа лайнера «Астория Гранде» круиз вновь прошел благополучно и подарил гостям океан незабываемых эмоций. Главными хитами приключения стали живые концерты группы «Лицей», «Плазма» и Александра Айвазова прямо посреди открытого моря. По вечерам пассажиры зажигали на фирменных вечеринках станции, а днем гуляли по живописным городам Турции и Греции. Чтобы не пропустить наши следующие проекты, следите за обновлениями в социальных сетях и на сайте RetroFM. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей и 7 копеек. Евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на RetroFM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: До января, слава богу, еще далеко, и, честно говоря, вспоминать о нем даже и не хочется. Ну, если только в контексте песни Юрия Антонова. Далее будем петь об актуальном и куда более приятном «Король оранжевое лето» группы «Браво». У нас впереди, чуть раньше, команда «Европа» и «Final Countdown». Тимур Соколов с этой минуты микрофона. Всем привет, до полуночи будем вместе.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
1: Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: По итогам трех дней с момента своего наступления, месяц август по праву может носить гордое звание короля этого лета. Ну и надеюсь, что продлится эта летняя эйфория еще очень долго и до сентября не закончится. А то и продолжится, но почему бы нет, не знаю, как вы, я лично не против. No Mercy Рафаэла Карра продолжит наш жаркий эфир 19.35 столицы. Всем доброго летнего вечера.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-60.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Where do you go? No mercy. На Retro FM. Я думаю, что вопрос вашего начальника: а куда это ты пошел? В эту минуту уже можно смело и с уверенностью отвечать: домой. Потому что рабочий день завершился, так что goodbye, my love, goodbye, как говорится. Ну и привет, прекрасный летний вечер. Будем отдыхать, танцевать и веселиться под лучшую музыку, проверенную временем. Modern Talking в финале очередного музыкального часа на Retro FM. You my heart, you my soul. Совсем скоро.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Здоровья жителей нет. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в СМИ появилась информация о том, что республика вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем бактериального загрязнения питьевой воды. Данная информация не соответствует действительности. Для водоснабжения жилых районов используется вода, прошедшая полный цикл водоподготовки и подтвержденная лабораторными протоколами как соответствующая гигиеническим нормативам. Свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Пешеходный мост восстановили в Алагире. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, он был поврежден после недавних паводков. Для укрепления конструкции специалисты установили бетонные блоки. В настоящее время переправа безопасна и открыта для жителей города. Школьники Владикавказа могут бесплатно ездить на трамвае. Чтобы получить проездной, необходимо предоставить фотографию 3х4 в администрацию своей школы. Проездной будет действовать до конца календарного года. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: дорогие девушки, если вас зовут Юлия или Джулия, возгордитесь сейчас, потому что имя Джулия считается королевским именем и несет в себе дух независимости, силы и благородства. Ну, а в нашем случае это название песни, с которой началась большая музыкальная история группы «Астудия». Ну, а с чего начиналась история диско-музыки, совсем скоро расскажет, а вернее споет группа «Таван». Чуть раньше появится дуэт «Ума Турман» и «Эфер Дэвид».
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Совсем скоро мы с вами окунемся в золотую эпоху диска. И не только диска, кстати. Танцевальный марафон под названием «Вечеринка Ретро-ФМ», как всегда, стартует в 21 по Москве. Так что настраивайтесь. Классно провести в ближайшие 3 часа под живой уникальный микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь 4-разовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от 1 дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Ну что, блюз мы послушали, можно сказать, духовно окультурились, а теперь можно и зажечь как следует. Считанные минуты остаются до вечеринки Ретро-ФМ, ровно в 21 час стартует наш танцевальный микс, так что вы пока разминайтесь под Битлов и Юру Шатунова. Ну а я, Тимур Соколов, буду ждать вас в новом музыкальном.

0: А я девушек люблю, я их вместе соберу и на вечеринку Ретро-ФМ всех приглашу. Танцуем дальше. Впереди в нашем живом миксе команда Биджиз и группа Каома. За пультом Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

целом Дитер Болин классный пример подает. Не курит, не пьет, здоровый образ жизни ведет и нам рекомендует. Ну а мы, собственно, рекомендациям этим следуем беспрекословно. Танцуем, зажигаем и двигаемся. Движение, как известно, жизнь. Так что продолжаем в том же духе. Арабески и группа Озон составят нам компанию на вечеринке Ретро-ФМ уже совсем скоро.

0: It's My Life. Суперхит, который стал уже частью нашей жизни и сделал ее максимально яркой и приятной. Ну и за это все мы говорим спасибо доктору Албану. И танцуем дальше. Дмитрий Маликов и Тако впереди.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: круглосуточно.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Не знаю по поводу «Звездной ночи», но этот прекрасный летний вечер уж точно принадлежит целиком и полностью нам, и только нам. И проводим мы его где? Правильно, на вечеринке Retro FM под живой микс танцевальных хитов, проверенных временем. И далее с нами Army of Lovers, Roy Orbison и Hi-Fi еще споют про лето.

появлением девчонок из группы «Комбинация» любой вечер перестает быть томным, и мы в этом с вами только что в очередной раз убедились. Дальше будет еще веселее и даже вкуснее, потому как группа «Унесенный ветром» появится совсем скоро на вечеринке «Ретро-ФМ». Отведаем мы все зажигательное какао-какао.

Вот это и есть, друзья, тот самый лучший отдых в конце дня, который я вам и обещал еще пару часов назад. Вечеринка Ретро-ФМ поистине творит настоящие чудеса по восстановлению организма после тяжелого понедельника. Фэнси только что. Далее танцевальный дискомарафон продолжит команда E-Type и Джеймс Браун.

Это еще не все. Эх, яблочко, да на тарелочке. Недавно отгремевшему Дню военно-морского флота посвящается всем морякам. Пламенный привет всем отдыхающим. Прекрасного отдыха под танцевальный нон-стоп на вечеринке Retro FM. Продолжаем в том же зажигательном ритме, друзья. Впереди Secret Service, R.E.M. и гости из будущего.

Элли, может быть, гудбай, а вот нам с вами прощаться пока еще рано. Пока еще танцуем, пока еще зажигаем, пока еще крутится пластинка и пока еще продолжается наша вечеринка. Далее Лариса Черникова споет про влюбленный самолет, Кэптен Джек взбодрит, а группа «Руки вверх» напомнит про студенческие годы.

хорошего понемножку. Вечеринка Ретро FM завершается и прощается с вами до завтра. Ну и я, Тимур Соколов, делаю то же самое. Напоследок поставлю вам еще пару песен от Мадонны и Игоря Николаева. Ну а начало нового дня с вами встретится Андрей Мариев. Ему и вам доброй ночи. Пока.

0: Это Ким Вайлд передает нам привет из тропиков Камбоджи. Ну, у нас, собственно, сейчас такой, понимаете, период в Москве, что тоже слегка тропики образовались. Поэтому как-то так дышим ровно. 0:20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут для вас на Ретро FM Фил Коллинз, Владимир Высоцкий и Антик. Здравствуйте.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины

из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался.

считать, что Фил Коллинз просто заряжает наступившую ночь на волшебность сплошную. 0.35 в столице, дальше на Ретро-ФМ совершенно волшебный тайп Патрисия Касс и Игорь Корнелюк через пару минут.

Что-то неизменно энергичное от товарища E-Type у нас тут в ночном эфире на Retro FM 0.49 практически в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Продолжаем.

Лада Бакара и разговор подружек. И тот самый случай, когда одна подружка другой не говорит, мол, он козел, зачем ты с ним водишься? Как раз все наоборот. Она говорит, милая моя, ты будешь с ним исключительно счастлива. Ну, прям мило. Bad Boys Blue и Любэ через пару минут.

Ведь там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

что, прям с самого детства представлял, как медведи трутся о земную ось, и эту самую ось совершенно запросто представлял. Тут я, например, 1:35 в столице, дальше для вас Валерий Леонтьев, Starship и Sting на Red FM через пару минут.

Ночные полеты – это исключительно на вашей совести. Не знаю, как вы там летаете, но мы несемся к началу дня исключительно с помощью любимой музыки на Ретро-ФМ через пару минут. Пуп и Space, например. 1:49 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Тот самый случай, когда внутряки, ну, то есть внутренние взаимоотношения в коллективе становятся не только достоянием общественности, но и суперхитом на все времена. Песня Modern Talking, посвященная звукорежиссеру группы Луису Родригесу. 2:20 в столице, дальше на Red FM Samantha Fox. Сергей Беликов и диджей Мендес через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Неудержимая, как всегда, Саманта Фокс. Мы, собственно, от нее тоже не отстаем на минуточку. Ни на минуточку не отстаем. Потому что слушаем любимую музыку на Ретро FM. Продолжаем слушать через пару минут Ace of Base, Альбана и Рамина и группа Мираж.

видела знак, это Ace of Base и знаковая песня в их творчестве. Это песня с дебютного альбома, который называется Happy Nation. Ну вот они всем такой, эти знак сделали, всем знаком знак. Дальше на Red FM Ричард Сандерсон, веселые ребята. Через пару минут 2:48 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.